0: 105.2 FM. Пасворд до вашето срце. Логин.
1: Куда си пошла са тим тамним очима?